0: 末展之际，光芒四射的明星马克西姆·加尔金却在众人拥簇下演唱了一曲《我将幸存》。
1: Как наши звезды этот город на запчасти разберут, и будут елки новогодние, как факелы гореть.

ломит дверь, а ей чего? Она ж без комплексов теперь, а что потом? Да все окей. Павлио Филинан шанцует на грузинском языке, а Коля Басков ноту самую высокую возьмет и запоет, как запоет.

0: Я давно хотела вам сказать, вы Пальцев, великий режиссер.
1: Кальцев?
0: Какая разница? Я ведь, между прочим, тоже пела. И не где-нибудь там, а в хоре.
1: Неужели?
0: Да, Сальцев, да.
1: Кальцев?
0: Ну, какая...

скрыться от яркого света твоих чудных глаз. О, моя милая, чудная, нежная, рыбанка, зайка мой, пупс. Жить не смогу я отныне по-прежнему. Сейчас, подожди, я вернусь. Без самолета, без самолета я полечу к вам, мой ангел на крыльях.

0: Он не обещал. Пардон.
1: Говорил я тебе, надо Новый год в Италию уезжать. А ты дома лучше, дома лучше. Вот и застряли, бог знает где. В глуши какой-то.
2: Да что ты переживаешь, нашла проблему. Закрой глаза и представь, что ты в Италии.
1: Гляжу на воду талую, а хочется в Италию.